Босатин, я стою никому, я не нужен, позабытый и пьяный один. Мир постыл, но я не ханю, перестань, моя детка, не плачь.

на планете. Родила меня бедная мать, сколи на этой, на пьяной планете. Родила меня бедная мать. Может быть, я понадоблюсь снова, может, снова я буду любим. Подойдешь, назовешь меня мил, но ответ ты получишь один. А пока никому я не нужен, позабытый и пьяный один.